Шкеды в мысли, во сном горды житье, вспоминаю тебе из земли под ноша, як об такове збудзанне о свете, гус мой и хамне.